0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске плюс 22, в Минске до 26 градусов, а в Могилеве до плюс 31. В этих городах будет ветрено и пройдут кратковременные осадки. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске плюс 22, в Минске до 26 градусов, а в Могилеве до плюс 31. В этих городах будет ветрено и пройдут кратковременные осадки. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске плюс 22, в Минске до 26 градусов, а в Могилеве до плюс 31. В этих городах будет ветрено и пройдут кратковременные осадки. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

BYD. За период с января по июль его продажи за рубежом подскочили на 79%, тогда как внутри страны продажи, наоборот, снизились на треть. А крупнейшими зарубежными рынками для компании в этом году стали Бразилия и Великобритания. Особенно впечатляет экспансия в Европе. За последние 4 года доля китайских брендов на европейском рынке выросла с 3 до 16%. И это несмотря на то, что Евросоюз уже ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили. Пошлины и торговые ограничения способны лишь замедлить этот процесс, но конкуренция с китайскими брендами на мировом авторынке будет только усиливаться. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM. We'll be right back.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Переговоры Александра Лукашенко с президентом Мьянмы Мун Аун Хлайном прошли во Дворце Независимости в минувшую пятницу, пишет Белта. В центре внимания состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Его ключевые направления закреплены в плане на 26-28 годы. Стороны обсудили взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании, а также координацию действий Минска и НИПИДО на международных площадках. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь располагает всеми необходимыми технологиями. Страна готова помочь, обучить и обеспечить мьянманский народ всем необходимым. В свою очередь, Мин Аун Хлайн заверил, что его страна намерена в полной мере реализовать все достигнутые договоренности. Ожидается, что нынешний этап сотрудничества станет новой ступенью в отношениях двух стран и сможет послужить примером для других государств Юго-Восточной Азии. Тем временем участвовать в электронных мгновенных лотереях запретят несовершеннолетним в Беларуси, пишут Минск Новости. Так, кроме возраста, будет установлен и механизм, по которому банки будут отказывать несовершеннолетним в проведении транзакций для лотерейных ставок. Также вводится обязательное требование пополнять игровой счет исключительно в безналичной форме. Добавлю, нововведение вступит в силу 25 ноября. А еще встреча с представителями посольства Германии в Беларуси прошла в департаменте международного военного сотрудничества на этой неделе, сообщили в Минобороны. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в военной сфере. Добавлю, мероприятие прошло по случаю аккредитации при белорусском военном ведомстве нового атташе по вопросам обороны Михаэля Герстенекера, а также в связи с завершением дипломатической миссии в Беларусь Стефана Янке. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске будет дождь и до плюс 18. В Витебске без осадков, воздух прогреется до 16 градусов. Завтра днем в этих городах обещают дождливую погоду и будет ветрено. В Витебске плюс 22, в Минске до 26 градусов, а в Могилеве и вовсе до плюс 31. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Ключевые правила выплаты больничных напомнили в Минтруда и соцзащиты, пишет Белта. Так, минимальный размер данных выплат зависит от размера минимальной заработной платы. В данный момент это 858 рублей. И больничный не может быть меньше этой суммы. При этом важен стаж работы. Если срок уплаты взносов в фонд соцзащиты населения составляет более 10 лет, работник получает 100% заработка с первого дня больничного. Если это срок менее 10 лет, то 80%. Также в расчет входят все выплаты за расчетный период, с которых выплачивались страховые взносы в ФСЗН на соцстрахование. При этом учитываются доходы у всех работодателей, включая бывших в расчетном периоде. Больничный платят по основному месту работы. Если его нет, платят за одно место совместительства. И его выбирает сам сотрудник. Работодатель учтет доход со всех мест работы, используя данные от ФСЗН. При этом правом на больничный можно воспользоваться только при нетрудоспособности по всем местам работы одновременно. Кроме того, если сотрудник заболел во время отпуска, то отдых продлевается на дни болезни или неиспользованная часть отпуска переносится на другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года. Выбор остается за работником. А если человек заболел перед началом отпуска, то отдых по его желанию можно перенести на другое время текущего рабочего года при согласовании с нанимателем. Меня зовут Вера Светлова. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: Народные новости.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил предприятие «Кидматек» в минувший вторник, пишет Белта. Там ему представили собственное, полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия. В частности, боевой автомат ВСК-100Б. По словам президента, стрелковое оружие остается крайне важным для армии. Даже на фоне активного развития беспилотников и баллистических ракет. Он ознакомился с образцами вооружения, обсудил вопросы с разработчиками и военными, а также пообщался с рабочими и руководством предприятия. Глава государства подчеркнул, что производство новых образцов отечественного вооружения нельзя откладывать. Добавлю, предприятие «Кидматек» специализируется на разработке и выпуске продукции военного и гражданского назначения. На сегодня специалисты предприятия создали 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия. 4 модели уже приняты на вооружение и сейчас проходят тестирование в войсках. Впереди у них госиспытания. Тем временем зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Так, размер базовой ставки составит 300 рублей, до этого она была 297. Добавлю, от нее зависят оклады, также надбавки и премии. А еще новые учебники появятся в школах к 1 сентября, сообщает телеканал ОНТ. Подготовлено 28 учебных пособий. В них не только обновили содержание, но и пересмотрели методику подачи материала. Все элементы сделали едиными и понятными, упростили сложные темы, улучшили навигацию. Особое внимание уделили развитию критического мышления и практики, чтобы школьники учились применять знания, а не просто их запоминать. Кроме того, в столичных школах появятся около 10 новых факультативов. Среди них курсы «Учимся понимать себя и других» и «Оказание помощи в кризисных ситуациях». Они направлены на психологическое благополучие детей. Также развиваются направления по искусственному интеллекту и кибербезопасности. А всего в стране утверждено около 500 факультативных программ, адаптированных под каждую параллель. Основные факультативы бесплатным. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске будет дождь и до плюс 18. В Витебске без осадков, воздух прогреется до 16 градусов. Завтра днем в этих городах обещают дождливую погоду и будет ветрено. В Витебске плюс 22, в Минске до 26 градусов, а в Могилеве и вовсе до плюс 31. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Минске будет дождь и до плюс 18. В Витебске без осадков, воздух прогреется до 16 градусов. Завтра днем в этих городах обещают дождливую погоду и будет ветрено. В Витебске плюс 22, в Минске до 26 градусов, а в Могилеве и вовсе до плюс 31. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать.

0: только то, что кажется.
1: Впереди выходные. Вы их заслужили. Дискотека 90-х на Компас FM.

Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

куда деваться.

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Минске без осадков, ясно. Воздух прогреется до 20 градусов, а в Витебске облачная погода и 21 градус со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Минске без осадков, ясно. Воздух прогреется до 20 градусов, а в Витебске облачная погода и 21 градус со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова, дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.